Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесному, Держителю души истины, и жизнь свеся исполняя, сокровища благих и жизнеподателю, прийди и селись омны, и очисти нас всякое скверное, спаси блажь души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыку, прости беззаконие наше, святых посети и исцели. Немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесах, да святится имя Твое. Да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя. Яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь. И остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, припадем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, припадем самому Христу Цареве Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, во мне моление моему, внуши молитву мою. Небо останется и выход лица Твоего, судьба моя изыдет. Очи мои, Давид, от правоты, искусилось и сердце мое. Посетилось и ночью, искусил меня и сие.

всем мне неправда. Я когда не возглаголю до сам я дел человеческих, до слов и ставостей твоих, а сохрани пути жестоких, соверши с тобой моя в стезях твоих, да не подвижется с тобой моя, а с возвах, яко услышал вместе Боже, преклонил по твое мне, услыша глагола моя, удиви милость твоя, спасая, повающая на тебя, от противившейся десницы твоей, сохрани меня, Господи, и казни солока, в крови крылу твоею, покрывши меня от лица нечестивых, от страшных меня, порази мою душу мою, державших лук свой, затворивший уста и глаголоша гордыню, изгоняющие мы ныне водошами очи свои, возложивши уклоните на землю, объявши меня и колев готов на лобы, и коскими набитая в тайных, воскресни, Господи, предвори я, изобни им, избави душу мою от нечестивого, оружие твое, от рак руки твои, я, Господи, от малых от земли, раздели в животе их, сокровенных твоих, исполнися чрево их, насытишься сынов, оставишь останки младенцам своим, ажу правду явлюсь лицу твоему, насыщусь всегда, явитимися славе твоей. Тебе, Господи, возлюблю душу мою, Боже мой, на тебя уповаю, да не посажусь вовек, и жда посмеют меся врази мои, ибо все терпящие тебя не постыдятся, да постыдятся беззаконные уче. Пути твои, Господи, скажи им, стезям твоим научи меня, настави меня на истину твою и научи меня, как ты есть Бог, спас мой, и тебе терпях весь день, помяни чтрота твоя, Господи, и милость твоя, як от века суть грехи уноси мои я, и неведение моего не помяни по милости твоей, помяни меня ты ради благости твоей, я, Господи, благ и прав Господь, всего ради закона положится грешающим на пути, наставит кроткий на суд, научит кротким путем своим, всеподие Господне, милость и истина, заскающим завета Его и сведения Его, ради имени Твоего, Господи, и очисти грех мой много есть. Кто есть человек, боясь Господа, закона положит ему на пути Его же из воли, душа Его во благих водворится, и семья Его наследит землю, держава Господь, боящийся Его, и завет Его явит им. Очи мои выноко Господу, и котой исполнится сети нози мои, призри на меня, помилуй меня, яко единород и нищий есть маз, скорби сердца моего умножившись от душ моих, изведи меня, вись смирение мое и труд мой, и остави все грехи мои, вись враги мои, яко умножишься и ненавидением неправедным возненавидишь меня, сохрани душу мою и избави меня, да не посажуся, яко повах на тебя не злоби и праве прилегахуся мне, яко потерпев тебя, Господи, избави Боже Израиля, остец скорби Его, помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и во множестве щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче умый меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, яко беззаконие мое, а знаю, грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согрешив и лукаво пред Тобою сотворив, яко да оправдишися во славе всех Твоих и победишь, а не да судить идти, себо беззаконие зачат есть и во грязех родиме мати моя, себо истину возлюбила себе известная и тайная премудрости Твоей я явил мне еси, покрепивши меня стопом мои очищуся, умывши меня паче снегу белюся, слуху моему дасть радость и веселье, возрадуйся кости смиренные, возвратились от твоих грех моих и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто садишь, дело мне Божий, дух прав обнови в утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго нет и мед мне, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди меня, научу беззаконным путем Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся, избави меня от крови Божия, Боже, спасение моего, возрадуйся языком и правде Твоей, Господи, с ним и ответ дыши, и уста мои возвысят хвалу Твою, я каче восхотелось и жертвы дал бы хубо, все сожжения не благоволишь, и жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит, ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и досадишь со стены Иерусалимские, тогда благоволишь и жертвы правды возношения, и все сожигаемые тогда возложат на алтарь тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Днесь притесем верник Божественней, Сребоносней Ризи Спасителя нашего Бога, благозволившего сию плотью носите. И на кресте святую свою кровь излияти, ею же искупи нас от работы вражия, тем благодарящим вопием ему, спаси Отечество наше и архиереев, и град, и все люди, честною Твоею ризою защити, и спаси душа наша, яко человека любец, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от мирского мятежа и шед, отвержением же мира евангельский Христу последовалось и равноангельное житие пожив. Тихое пристанище святые горы Афона достигли си, от ну дуже благословением отце в гору Киева пришед, и там трудолюбно жизнь совершив отечество
Твое просветилось их, и множество монашествующих стезю ведущую к Небесному Царствию, показав Христу сия привелось, и Его же моли Антония преподобнее, да спасет душа наша, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица Ты, сила за истинное, возрастившая на плод живота, Тебе молимся, молись, Владычица, со святыми апостолы, помилуйте душа наша. Господь Бог благословен, благословен Господь день дне, поспешит нам Бог спасение наше, Бог наш Бог спасати. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыку, прости беззаконие наше, святый посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и же еси на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас

0: яко ангел очи пожилые сии, в земли печеру себе соделав, в ней же добре подвязався противу невидимого врага козней, и оттуда веселяйся, пришелся к небесным чертогам, поминай нас, чтущих память Твою до завенки, радуйся, Антония, Отче наш. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Иже на всякое время, на всякий час на небеси и на земли, поклоняем мы славим и Христе Божие, долго терпеливе, много милостиве, много благоутробне, иже праведная любя и грешная, милуя ей, иже ся зови ко спасению, обещай ради будущих благ, сам Господи, приими, и наши в час все молитвы, и исправи живота к заповедям Твоим, души наша, святите лица, очисти помышления, исправи мысли, очисти, и избави нас от всяких скорби, зло, болезней, огради нас святыми Твоими ангелами, заполчением их, соблюдаем и наставляем и достигнем соединения веры, и в разум неприступные Твои славы, яко благословенно сего веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова Рожшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним, святейшую Владыку, благослови. Аминь. Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе, Святый Душа, едино Божество, едина сила, помилуй мя грешного и ими живеся судьбами, спаси меня недостойного раба Твоего, яко благословенно сего веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня, в силе Твое суди меня. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих. Яко чужди восставши на меня крепце, заскажи душу мою, и не предложишь Бога пред собой, ибо Бог помогает мне, Господь, заступник души моей. Возврати злая врагом моим, истину Твоею потреби их. Волю пожру Тебе, споведься имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякой печали избавил меня, си на враги мои, возри око мое. Внуши, Боже, молитву мою, не презри моления моего, вон мими и услыши меня, воскрех печалью моею, и смятовся от глаза вража и от служения грешнича, як уклонишься на меня беззаконие и во гневе враждовав уми, сердце мое смятеся во мне, и боясь смерти нападя на меня, страх отрепет, прииди на меня, поклимя тьма и рев. То даст мне креле, и як по голубине, и полечу, и почию, все удалися, бегая, и возродися в пустыне, чаю Бога спасая, жига меня от малодуша и от бури, потопи, Господи, раздели языки их, яко види беззаконие и пререкание в ограде днем и ночью, обуди по стенам его, беззаконие и труд посреди его, и неправда, не скудет от стол его лихвая лесть, яко аще бы враг поносил мне, претерпел бы хубо, и аще бы ненавидя меня на меня, велеречивал, укрыл бы себя от него. Ты же, человече, равнодушный, владыку мой, знаемый мой, и же путь наслаждался си со мной, браши дому Божий, ходихом один намышлением, да прииди же смерть на ней, да снидут во отживе, яко лукался в жилищах их посреди их, а с Богу возвах и Господь услышит меня вечера за утро и полудни повем, и возвечу, и услышит глаз мой, избавит миром душу мою, от приближающихся мне, яко во мнозе бяху со мною, услышит Бог и смирит, если прежде век не есть боим изменения, яко не убоявшийся Бога, простри руку свою на воздаяние, поскорнишься завет Его, разделившись от гнева, лица Его и приближившись, сердца их обмякнувши словеса их паче илея, и та со стрелы возлези на Господа печаль Твою, и той Тебя припятает, не даст век молвы праведнику. Ты же, Боже, не задержи, я суди не засление, мужи крови и льсти не преполовят дней Своих, а же, Господи, повая на Тебя, живи в помощи Вышнего, крови Бога Небесного, водворится, речет Господи ви, заступник мой сей, прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него, яко то избавите от сети ловчие, и оставися мятежно плечма своим осените под крыле Его, надеющийся, оружием убудет те истины Его, не убоишься страха ночного, о стрелы летящего дни, под вещи во тьме приходящие, о царящая и беса полуденного, падет от страны Твоей тысяча тьма, одесную Тебе, к Тебе же не приближится, обаче очима Твоим осмотришь, и воздаяние грешников узришь, яко Ты, Господи, пование мое, вышнего положилось и прибирище Твое, не придет к Тебе зло, рано не приблизится телеси Твоему, как ангелам своим заповеси Тебе сохранить Тебя во всех путях Твоих, на руках возьму Тебя, да никогда преткнешь, а камень ногу Твою, насмеда Василиска наступишь, побережь льва и змея, яко на мя уповаю и избавлю, и покрою, и яко познай имя мое, воззовет ко мне и услышу его, с ним весен скорби, изму его и прославлю его, долготой дни исполню его, и явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Есть прийти Сын верный, Божественный, судьбоносный ризец Спасителя нашего Бога, благоизволившего сию плотью носите и на кресте святую свою кровь излияти. Ей же скупи нас от работы вражия, тем благодарящего пием Ему. Спаси Отечество наше и архиереев, и град, и все люди. Честною Твоею ризою защити и спаси души наши, яко человека любец. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От мирского мятежа и шед отвержением же мира евангельский Христу последовалось и равна ангельна житие, пожив в тихое пристанище святые горы Афона достигли сии, от он дуже благословением отце в гору Киева пришед, и там трудолюбно жизнь совершив отечество Твое просветилось сии, и множество монашествующих стезю ведущих к небесному царствию показав, Христу сия привел и сии, и гоже моли Антония преподобнее да спасет души наши, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Яко не имам и дерзновение за премногие грехи наши, Ты иже о Тебе родшегося моли Богородица Деву, много поможет моление Матернего благосердию Владыки, не презы грешных мольбы все чистая, яко милости все спасти моги, иже страдания у нас изволивые, скоро да предварят нищедроты Твои, Господи, яко обнищахом зело, помози нам, Боже, спаси наш славу ради имени Твоего, Господи, избави нас и очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыку, прости беззаконие наше, святый посети и исцели. Немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и же еси на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. О деяние нетления, спасительного целения, всем человекам Владыку даровалось и Твое божественное сокровище, честную ризу, я же есть хитон, ей же живоносную святую плоть во человечение Твоего, о дейте благоволилось и сию желанием приемлюще светло празднуем, страхом же и любовью, яко благодетели воспевающие, зовем Те, Христе, сохрани в мире Отечество наше и архиереев и все люди, по велице Твоей милости. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Иже на всякое время, на всякий час на небеси и на земли, поклоняем и славим и Христе Боже, долготерпеливе, многомилостиве, многоблаготробне, иже праведное, любя и грешное, милуя, иже Тебя за веко спасению, обещание ради будущих благ. Сам, Господи, прими и наше частие молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, душа наша освети, телеса очисти помышления, исправи мысли очисти, и избави нас от всякой скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелами до получением их, соблюдаем и наставляем и достигнем соединения веры, и в разум неприступные Твои славы, яко благословенность во веки вековых. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувима, славнейшую без сравнения Серафим, без последнего Богослова родшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним, святейшую Владыку благословим. Аминь. Боже, Господи, силы сия твари судителю, иже за милосердие беспрекладная милость Твоя, единородного Сына Твоего Господа нашего, Иисуса Христа, не спаславы на спасение рода нашего, и честным его крестом рукописание грех наших растерзавый, и победил тем начало и власти тьмы. Сам Владыка человека любший, приими нас грешных благодарственной сияй молебной молитвы, и избави нас от всякого всепобительного и мрачного прегрешения, всех озлобить и насыщущих видимых и невидимых враг. Пригвози страху Твоему плоти нашей, не уклони сердец наших словеса или помышления в лукавстве, но любовью Твоей уязви души наши, да к Тебе всегда взирающе, и ежел Тебя светом наставляем, и Тебя неприступного, пресносущного, зрящего света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение воссылаем, безначальному Отцу, единородным Твоим Сыном, исти святыми благим, оживотворящим Твоим Духом, ныне и присно, во веки веков. Аминь.
1: Logos.

вам речет, сие идоло жертвенно есть, не едите за онного, поведавшего и совесть, Господня во земля и

человече тело ловище страхом приступи, да не оболишися, Ого, есть. Божественную же ты я кровь к общению, первые примеси тебя печалиши, а же дерзает таинство

тысячи жизней и бессмертия, сия твари, видимые и невидимые Содетелю, безначального Отца со пресносущной Сыне и собезначальной, и многие ради благости в последние дни в плоти болтися, и распнися, и погребися за ныне благодарные и злонравные, и Твоей кровью обновив и разбревши, грехом естество наше, сам Ты, смертный Царю, прими и мое грешное покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, согреши, о Господи, согреши их на небе и пред Тобою, и несть достоин возрети на высоту славы Твоей я, прогневав во Твою благость, Твоя заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобивши, долго терпелив же и многомилостив, не предал и семя погибнути со беззаконием моими, моего всячески ожидая обращения, ибо рек миссии человека любче пророком Твоим, я как отением не хочу смерти грешника, но еже обратитесь и живу быть ему, не хочешь живо, владыка, создание Твое в руку погубить, не же благоволишь и о погибели человечестей, но хочешь и всем спастися и в разум истинный прийти, тем же и ас, аще и недостоин есть небесе и земли, и сия привременные жизни, сего себе повинул греху, и сластем по работе, и Твой оскверних образ, на творение и создание Твое бы, не отчаиваю своего спасения окаянный, на Твое же безмерное благоутробие дерзая прихожду, прими, Бубо, имени человеколюбчий Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря и яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земли мира и немощи человеческие исцеляй, труждающиеся и обремененные к себе призывая и упокоивая, не пришеды призвать и праведное, но грешное на покаяние, и очисти мя от всякие скверны плоти и духа, и научи мя совершать и святыню во страсти Твоем, яко да чистым сведением совести мыя, святынь Твоих часть приемля, соединюся святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущее и пребывающее с Отцем и Святым Твоим Духом, ей, Господи Иисусе Христе Боже мой, да не в суд не будет причастие причистых и животворящих тайн Твоих, ниже да немощи буду душе же и телом, от еже недостойни тем причащатися, но дашь мне и даже до конечного моего издыхания, неосужденно воспринимать и часть святынь Твоих, в Духа Святаго общения, в напуте живота вечного, и во благоприятен ответ на страшных судище Твое, якода и ас со всеми избранными Твоими, общник буду нетленных Твоих благ, я же уготовил еси и любящим Тя, Господи, ниже препрославлен еси во веки, аминь. Господи Боже мой, тем яко несть удостоен, неже доволен, да подкровнеешь и храна души моя, завет, за неже весь пуст и пался есть, и не имаше во мне место достойно, еже главу поклоните, но яко же с высоты нас ради смирилась и себе, смирися и ныне смирению моему, и яко же восприял и севертепе, и в яских бессловесных возлещи, сице восприми, и в яских бессловесные моя души, восперненное мое тело в нити, и яко же не удостоил Иси в нити сочерять и согрешники в дому Симона прокаженного, ака из воли в нити, и в дом смиренной моей души, прокаженная и грешная, и яко же не отринул Иси подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе, сице умилосердися, тел не грешним, приходящим и прикасающимся, и яко же не возмущался Иси, сквернших уст и нечистых, все
целующих тянеши моих покушайся, скверших оны уса нечистших, ниже мерзких моих и нечистых устей, и скверного и нечистейшего моего языка, но да будет ми уголь пресвятаго Твоего тела, и честные Твои крови в освящении, и в просвещении, и здравии, и смирении моей души и телу, в облегчении тяжести многих моих согрешений, соблюдение от всякого дьявольского действа, в отминании воспранения злага моего и лукавого обычая, в умышлении страстей, снабдение заповедей Твоих, приложение божественной Твоей благодати и Твоего царствия и присвоения, небо яко презираю, прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзаю на неизреченную Твою милость, и да не на вновь удаляюсь общения Твоего, от мысленного волка свернула предбуду, тем же молюсь о Тебе, яко единца и свят Владыко, освяти мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови, и вкорени страх Твой, Боди сих моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори,

Святой Господь, исповедуя как миссию Твоих Христос, продолжала совершенно неизбежных статей от тех же Христа. Еще верю на себе самозвучит от тела, и себе остаточное Господь, молюсь о Тебе, повинуемое и простите решение боли и боли, я же слово, я же тело, я же ведь, и не ведь, и сподобие не судебно, причастить, сочиститься, типа, восстановить веков и жилищный огонь. Вещи святая, не с него с счастьем отвели, не было Бог в Италии, не в зале, это даже привито, уже происходит, исповедуйте, сомнение Господь глаза. Для них суды и заслужения будут перечислены. Святых приедает Господь на восстановление души и тела. Чаша подходит только тех, кто исповедовался и получил решение.

Kreuzung.

0: Тебя, Господи Боже мой, яко нет и умеси грешного, но общего мы витязь один Твоей сподобилось, благодарю Тебя, яко мене недостойного, причаститесь о причистых Твоих и небесных даров сподобилось, но, Владыка человека, любчи нас, ради мира жив воскресы, и даровала нам страшное сия, и же творящая таинство, благодеяние, освящение душ и телес наших, даже быть и сими мне в исцелении души же и тела, в отгнание всякого сопротивного, просвещение, очи и сердца моего, мир душевных моих сил, веру непостыдно в любовь нелицемерного исполнения премудрости, соблюдение заповедей Твоих, приложение божественное Твое, благодати Твоего Царства, присвоение, да во святыне Твоей теми сохраняю, Твою благодать поминаю всегда, не к тому себе живу, но Тебе, нашему Владыце, благодетелю, и так и сего жития шед, он надежды живота вечного, присосущный, достигну покой, и держит празднующий глаз непрестанный и бесконечная сладость, зрящих Твоего лица добро за неизреченную, Ты бесистинное желание, неизреченное веселье, любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебя повесит тварь во веки, аминь. Владыка Христе Боже, за веков, Садителю всех, благодарю Тебя всех яжими и сих потом благих, и о причащении пречистых, и же зрящих Твоих таинств молю, будь Тебя блажа, человека любче, сохрани под кровом Твоими, тени крылу Твоею, и дарами чистой совестью, даже до последнего моего вздыхания, достойно причащаться святынь Твоих, в оставлении грехов и в жизнь вечную, Ты бысих хлеб животный, и сочек святыни, податель благих, и Тебе славу высылаем с Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков, аминь. Давай пищу мне плоть Твою волю, огнен сый, и опаляй недостойно, да не полиши меня, свидетель мой, паче же пройди во уда моя, во вся состава, во утробу в сердце, попали терния всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления состава, тверди с косьми в купе, чувств просвети, просупи, дерису сего, пригвозди страху Твоему, присно покрыть, соблюди же, сохрани меня от всякого дела, слова душотленного, очисти и омыю красиме, одобри в разуме и просвети меня, покажи мне Твое селение, единого духа, не к тому селение греха, да яко Твоего дому, ходом причащения, яко огнями не бежит всяк злодей, всяка страсть, молитвники Тебе приношу вся святые, чина начале же бесплотных предтечу Твоего, премудрые апостолы, всем же Твою нескверную чистую Матерь, и же мольбы благоутробней прими Христе, мой Сын на света содела Твоего служителя, Ты бы один из освящения наших блажи души, светлости Тебе лепоподобная ко Богу и Владыце, слава всего ссылаем на всяк день тела свет Святой Господи Иисусе Христе Боже наш, да будет мир живот вечный, кровь Твоя честная, восставление грехов будешь же мир, благодарение сие в радость, здравие, веселье, страшное же второе пришествие Твое, сподобим я грешно, кусать одесну, славу Твою я, молитвами пречистая Твоя, Матери и всех святых, Пресвятая Владычица Богородица, свете помраченной моей души, надежду покрою, прибежище утешение, радование мое, благодарю Тебя, Господу, беломите недостойного, причастника быть и причистого тела, честной крови Сына Твоего, наросший истинный свет, простоти моя, умное очи, сердце, я же источник бессмертия, росшая, оживотворимыми шленного грехом, я же милостивого Бога, ли благоутробно, мать и помилуй меня, и дашь мне умиление и сокрушение сердца моим, и смирение мыслей моих, и воззваний, в пленении и помышлений моих, и сподобим меня до последнего издыхания, неосужденно принимать и причистых тайну священия, во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния и исповедания, во еже петь и славить Дитя во вся дни живота моего, яко благословенно и препрославленно сего веки, аминь. Ныне отпущаешь, раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видится очи мои спасение Твое, еже и сил готов пред лицем всех людей свет во откровение языков и славу людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыку, прости беззаконие наше, святый, посети и исцели. Немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Отче наш, иже на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и остави нам долги наши. Яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Уст Твоих, как же светлость огня, воссиявшая благодать вселенную, просвети, ни сребролюбие, миру и сокровища, снискава сатуна, смиренно мудрее, показан Твоими словесы наказуя. Отче Иоанне Златоусте, моли Слово Христа Бога, спастися душам нашим. Слава Зуи Сыну и Святому Духу от небес приялась и божественную благодать Твоими с нами. Вся учиши, поклоняйтесь в Троице единому Богу. Иоанне Златоусте, все блажения, преподобни, достойны, хвалим Тебя, сего наставник, яко божественно являя, и ныне и присно, во веки веков, аминь. Присадница христиан не постыдно, я ходатайся ко Творцу непреложное, не презри грешных молений глаз, но при дворе, яко благая на помощь нас верно зовущих Ти. Ускори на молитвы, бочися на умоление, присадь, сующий присно Богородице, чтущих Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Честнейшую Херувима, славнейшую, без сравнения Серафим, без исцеления Богослова Родшую, сущую Богородицу Тебя величаем.
1: Слава Тебе, Господи Божие желание наше, слава Тебе.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, святейший Владыка, благослови. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Небесный утешитель души истины и живи с детства, и вся исполняя сокровища благих и жизнеподателю, приди и вселись вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй.

нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши, святые посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небеси, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и оставит нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. Не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, во молению моему, внуши молитву мою не в устнах льстивых, от лица Твоего судьба моя, изыдет очи мои, да видит о правоты. Искусил еси сердце мое, посетил еси ночью, искусил меня еси, и не обретись обо мне неправда, як это не возглаголят уста мои дел человеческих за словеса у стен Твоих, аз сохранил пути жестоки, соверши стопы моя во стезях Твоих, да не подвижутся стопы моя. Аз возвах, яко услышал меня, еси, Боже, преклони ухо Твое мне и услыши глаголы моя. Удиви милости Твоя, спасай уповающие на Тя, противящихся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, яко зеницу ока, в крови крилу Твоею покрыши меня. От лица нечестивых, остраших мя, врази мои, душу мою одержаша, тук свой затвориша, уста их глаголыша гордыню, изгоняющи мя ныне, обыдоши мя, очи свои возложиши, уклоните на землю, объяши мя, яко лев готов на лов, яко скимин обитаев тайных, воскресни, Господи, предвори я, и запни им, избави душу мою от нечестивого. Оружие Твое от враг руки Твои я, Господи, от малых от земли раздели я в животе их и сокровенных Твоих, исполнися чрева их, насытишися сынов и оставишь останки младенцем своим, аз же правдою явлюся, лицу Твоему насыщуся, внегда явите мися славе Твоей. К Тебе, Господи, воздвигох душу мою, Боже мой, на Тя уповах, да не постыжушься вовек, ниже да посмеют мися врази мои. Ибо все терпящие Тя да не постыдятся, да постыдятся беззаконующие вообще. Пути Твоя, Господи, скажи мне, и стезями Твоими научи мя, настави мя на истину Твою и научи мя, яко Ты еси Бог спас мой. И Тебе терпех весь день, помяни щедроты Твоя, Господи, и милости Твоя, яко от века суть. Грех юности моя и неведения моего не помяни, по милости Твоей помяни мя Ты, ради благости Твоя, Господи. Благ и прав Господь сего ради законоположиться грешающим на пути, наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим. Все пути я, Господни, милость и истина взыскающим завета Его и сведения Его ради имени Твоего, Господи, и очисти грех мой, много есть, кто есть. Человек, боясь Господа, законоположит ему на пути его же изволи, душа его во благих утворится, и семьи его наследит землю, держава Господь боящихся его, и завет его явит им, очи мои вынука Господу, яко той исторгнет от сети нози мои, призри на мя и помилуй мя, яко единород и нищ есть аз, скорби сердца моего умножившися от нужд моих изведи мя. Вишь смирение мое и труд мой, и остави все грехи моя. Вишь враги мои, як умножишься, и ненавидение, и ненавидением, и неправедным возненавидишь мя. Сохрани душу мою и избави мя, да не постыжуся, яко уповах на тя, не злобивее и правее, не прилепряхуся мне, яко потерпех тя, Господи, избави, Боже, Израиля от всех скорбей его.
Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче имя от беззакония моего и от греха моего очисти меня, яко беззаконие мое ознаю, и грех мой предо мною есть вину. Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, якуда оправдишися во слове всех Твоих и победишь в них да судить идти. Все бы в беззаконии зачат есмь, и во грехах родимя мать моя. Все бы истину возлюбил еси, безвестные тайные премудрости Твоей явил мне еси. Окропиши мя и соп, и очищуся, омыиши мя, и паче снегу убелюся. Слуху моему даси радости веселья, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычним утверди меня. Научу беззаконное путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от крови, Боже, Боже, спасения моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усни мои, отверзиши уста мои, возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел, еси жертвы дал бы хуба, все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да создвижутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды возношения и все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Днесь притецем вернее, божественней и цельбоносней ризе Спасителя нашего Бога, благоизволившего сию плотью носить и на кресте святую свою кровь излияти, ею же искупи нас от работы вражия, тем благодарящего пием ему, спаси Отечество наше и архиереев, и град, и вся люди, честную Твою ризою защити и спаси души наши, яко человеколюбец. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От мирского мятежа исшед отвержением же мира евангельские Христу последовал еси, и равноангельное житие, пожив в тихое пристанище святые горы Афона, достигл еси, от ануда же благословением отцев в гору Киева пришед, и там трудолюбно жизнь совершив, Отечество Твое просветил еси, и множество монашествующих стезю ведущую к небесному царствию показав, Христу сия привел еси, Его же моли, Антония, преподобный, да спасет души наша. И ныне и присно во веки веков. Аминь. Богородице, Ты еси лоза истинная, возрастившая нам плод живота, Тебе молимся, молися, Владычица, со всеми, со святыми апостолами, помиловать души наша. Господь Бог благословен Господь день дне, поспешит нам Бог спасений наших, Бог наш, Бог спасатель. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даж нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должников нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. В мире, яко ангел отче, пожил еси в земли, пещеру себе псаделов, в ней же добре подвязався противу невидимого врага козней, и оттуда веселяйся, пришел еси к небесным чертогам, поминай нас, чтущих память твою, да зовем ти, радуйся, Антоний, отче наш. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй,
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земли поклоняемый и славимый Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, многоблагоутробный, и же праведное любяй, и грешное милуй, и же вся завыка спасения, обещания ради будущих благ, сам, Господи, прими и наше в час сей молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освети телеса, очисти помышления, исправи мысли, очисти и избави нас от всякие скорби, золы, болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем и достигнем соединения веры и в разум неприступные Твоя славы, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Бога Слово росшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Именем Господним святейший Владыку благослови. Аминь. Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи, Сыне Единородный Иисусе Христе и Святые Души, едино Божество, едино сила, помилуй мя грешного ими же, веси судьбами, спаси мя недостойного раба Твоего, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня и в силе Твоей суди меня. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих, яко чужди и восташа на мя, и крепцы и взыскаша душу мою, и не предложиша Бога пред собою. Сего Бог помогает мне, и Господь заступник души моей, обратит злая врагом моим, истинную Твоею потреби их, волею пожру Тебе, исповемся имени Твоему, Господи, яко Бог благо. Яко от всякие печали избавил меня еси, и на враги моя возре око мое. Внуши, Боже, молитву мою, и не презри моление моего, вонми ми, и услыши мя в оскорбях печалью моею, и сметохся от глаза вражия и от служения грешнича, яко уклониша на мя беззаконие, и во гневе враждаваху ми, сердце мое сметехся во мне, и боязнь смерти нападе на мя, страх и трепет приеди на мя, и покры мя тьма. Ирех, кто даст мне криле, яко голубине, и полещу, и почию, все удалихся, бегая, и водворихся в пустыне, чаях Бога спасающего мя от малодушия и от бури, потопи, Господи, и раздели языки их, яко видях беззаконие и пререкание в ограде, днем и ночью обыдет, и по стенам его беззаконие, и труд посреди его, и неправда, и не оскуде от стогн его лихва и лесть, яко аще бы враг поносил мне, претерпел бы их уба, и аще бы ненавидя имя, на мя велеречивал, укрыл бы ихся от него. Ты же человече равнодушный, владыка мой, и знаемый мой, и же купно наслаждался еси со мною брашен в дому Божий ходихом единомышлением. Да приедет же смерть на ня, и да снидут во ад живи, яко лукавство в жилищах их посреди их. Аз к Богу возвах, и Господь услыша мя, вечер и за утро, и полудни повем, и возвещу, и услышит глас мой, избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко во мнозе бяху со мною услышит Бог, и смирит я, сы прежде век, несть бо им изменение, яко не убояшися Бога, простре руку свою на воздаяние, осквернивши завет Его, разделившися от гнева его, лица Его, и приближившися сердца их, умякнувши словеса их, паче еле, и та суть стрелы, возверзена Господа печаль Твою, и то и тебя припитает, не даст в век молвы праведнику, Ты же, Боже, низведеши я в студенец истления, мужие кровей и льсти не приполовят дней своих, аз же, Господи, уповаем на Тя. Живые в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного водворится, речет Господи, беззаступник мой еси и прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него, яко той избавит Тя от сети ловчи и от словесей мятежно, плечма своим осенит Тя и под криле Его надеешися, оружием обыдет Тя истины Его, не убоишися от страха ночного, от стрелы летящие во дни, от вещи во тьме приходящие, острящие и беса полуденного. Падет от страны Твоей тысяча, и тьма одесную Тебе, к Тебе же не приближится. Обаче очима Твоим осмотришь, и воздаяние грешников узришь, яко Ты
Господи, упование мое Вышнего положил, еси прибежище Твое, не приедет к Тебе зло, и рано не приближится телеси Твоему, яко ангелам своим заповесть о Тебе сохраните Тя во всех путях Твоих, на руках возьмут Тя, да никогда приткнешь о камень ногу Твою, на аспида и Василиска наступишь, и попереши льва и змея, яко на мя упова и избавлю, и покрыю, и яко позна имя мое, воззовет ко мне, и услышу Его. С ним есть в скорби, изму Его, и прославлю Его долготою дней, исполню Его, и явлю Ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Несть претицем вернее, божественней и цельбоносней ризе Спасителя нашего Бога, благоизволившего сию плотью, носите и на кресте святую свою кровь излияте, ею же искупи нас от работы вражия, тем благодарящего пием Ему, спаси Отечество наше и архиереев, и град, и вся люди, честную Твоею ризою защити и спаси души наша, яко человеколюбец, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От мирского мятежа исшед, отвержением же мира евангельский Христу последовал еси, и равноангельное житие пожив, в тихое пристанище святые, святые горы Афона достигл еси, отонуду же благословением отцев в гору Киева пришед, и там трудолюбно жизнь совершив, Отечество Твое просветил еси, и множеству монашествующих стезю, ведущую к небесному царствию, показав Христу сия привел еси. Его же моли, Антония преподобнее, да спасет души наша, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Яко не ему мы дерзновение, за премногие грехи наши, Ты и же от Тебе родшегося моли, Богородица Дева, много Бог может моление матернее, ко благосердию Владыки, не презре грешных мольбы всечистые, яко милостив есть и спасать им ноги, и же и страдать о нас изволивый, скоро да предварят ны щедроты Твоя, Господи, яко обнищахам зело помози нам, Боже, спаси наш, славы ради имени Твоего, Господи, избави нас и очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые посети, исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и жизнь и на небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даже нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.

одеяние, нетление, спасительного целения, всем человекам Владыка даровал еси Твое божественное сокровище, честную ризу, я же есть хитон, ею же живоносную и святую плоть во человечение Твоего одеяти благоволил еси, сию желанием приемлюще светло празднуем, страхом же и любовью, яко благодетель воспевающе, зовем Ти, Христе, сохрани в мире Отечество наше и архиереев, и вся люди, повелицей Твоей милости. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняемый и славимый Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, многоблагоутробный, и же праведные, любя и грешные, милые, и же вся завыка спасения, обещания ради будущих благ, сам Господи, прими и наше в час сей молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всякие скорби, зол и болезней, огради нас святыми с Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаемы и наставляемы достигнем в соединении веры, и в разум неприступные Твоя славы, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Именем Господним Святейший Владыка, благослови. Аминь. Боже и Господи сил и всея твари содетелю, и же за милосердие беспрекладные милости Твоя, единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, ниспославый на спасение рода нашего и честным Его крестом, рукописание грех наших растерзавый и победивый тем начало и власти тьмы. Сам, Владыка, человеколюбче, прими и нас, грешных, благодарственные сия и молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых враг, пригвозди страху Твоему плоти наша, и не уклони сердце наших в словеса или помышления лукавствия, но любовью Твоей уязви души наша, да к Тебе всегда взирающие. И еже от Тебе светом наставляемый Тебе неприступного и пресносущного зрящего света, непрестанное от Тебе исповедание и благодарение высылаем безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и Святым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

священстве Христе Кирилле, в честнее пресвительстве во Христе Диаконстве, а всем Христе и люди,

Святого Христа.

час благодатью причащайся, пусть Богу приемлю, о нем же аз благодарю, аще боясь, аще репите, аще ли

молимся.

царей, и благоверных царицы, и создателей святых обители сия, и о всех прежде почивших отцах и братьях, здесь лежащих и повсюду.

молимся за защитника Отечества нашего, и ежу твит.

0: ответа о страшном судище Христове просим.
1: Дай, Господи,
0: Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, с нами святые друг друга,

плоти, часть святынь Твоих, в Духа Святаго общение в напутие живота вечного и во благоприятен ответ на страшнем судище Твоем, якогда и аз со всеми избранными Твоими общник буду нетленных Твоих благ, я же уготовал еси любящим Тя, Господи, в них же препрославлен еси во веки. Аминь. Господи Боже мой, вем, яко несем достоин, ниже доволен, да под кров внидеши храм от души моей я, занеже весь пуст и пался есть, и не имаше во мне. Место достойно, еже главу подклоните, но яко же с высоты нас ради смирил еси себе. Смирися и ныне смирению моему, и я же восприял еси в вертепе и в яслих бессловесных возлещи. Сице восприими и в яслих бессловесные души мои я. И воскверненное мое тело в нити, и яко же не удостоил еси в нити, и свечеряте согрешники в дому Симона прокаженного, така изволи в нити, и в дом смиренные мои я души, прокаженные и грешные, и яко же не отринул еси подобную мне блудницу и грешную пришедшую и прикоснувшуюся тебе, сице умилосердися, и о мне грешнем приходящим и прикасающим тися. И яко же не возгнушался еси скверных и от уст и нечистых, целующих тя, ниже моих возгнушайся скверных онные уст и нечистших, ниже мерзких моих и нечистых устен и скверного и нечистейшего моего языка. Но да будет мне уголь пресвятаго твоего тела и честные твои, як крови во освящение и просвещение и здравие смирений моей души и телу, во облегчение тяжестей многих моих согрешений, в соблюдение от всякого дьявольского действа, в отгнание и возбранение злага моего и лукавого обычая, в умерщвление страстей, в снабдение заповедей твоих, в приложение божественное твоей благодати и твоего царствия присвоение. Небо яко презирай, прихожду к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляйся общение Твоего, от мысленного волка зверу ловлен буду, тем же молюсь о Тебе, яко един Сый Свят Владыка, освети мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови, и вкорени страх Твой в уде всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и буди ми помощник и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя мя и одесную Тебе пристояние со всеми святыми Твоими молитвами и молениями пречистые Твоя, Матери невещественных Твоих служителей и пречистых сил и всех святых от века Тебе благоугодивших. Аминь. Иди нечистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия наше, все восприемы смешение от чистых и девственных кровей, паче естества росшая тя, Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного Христе Иисусе, премудрости Божией и мире и сила. Твоим восприятием животворящее и спасительное страдание восприемы крест и гвозде, копие смерть, умертви моя души, тленные страсти телесные, погребением Твоим адово пленивое царствие, погреби моя благими помыслы лукавые, советование и лукавствие духи разори. Тридневным Твоим и живоносным воскресением падшего праотца восстави и восстави мя грехом попавшегося, образы мне покаяния предлагая, преславным Твоим вознесением плотское обоживое восприятие и сие десным Отца сидением, почты и с подобиями причастием святых Твоих тайн десную часть спасаемых получите, с нитием утешителя Твоего Духа, сосуды честные, священные Твоя, ученики соделовой, приятелище имени покажи того пришествия, хотя и паки прийти, судите вселений правдою благоволи и мне усрести тя на облацах судью и создателя моего со всеми святыми Твоими, да бесконечно славословлю и воспеваю тя с обезначальным Твоим Отцем и пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Яко на страшнем Твоем и нелицеприемнем пристоя и судилище Христе Боже и осуждение подъемля и слово творя о содеянных мною злых сице дней прежде даже не прийти дневе осуждения моего у святаго Твоего жертвенника пристоя пред Тобою и пристрашными и святыми ангелы Твоими преклонен Отцу и я совести приношу лукавое мое я и беззаконные деяния. Являясь я, и обличай, вижте, Господи, смирение мое, и оставився грехи моя, вижте, я

умножившися паче влас главы моя, беззаконие моя, кое оба не содеях зло, кий грех не сотворих, кое зло не вообразих в душе моей, уже бо и дело содеях, блуд, прелюбодейство, гордость, кичение, укорение, хулу, празднословие, смех неподобный, пьянство, гортанобесие, объедение, ненависть, зависть, сребролюбие, любостяжание, лихоимство, самолюбие, словолюбие, хищение, неправдоглагол, хищение, неправду, злоприобретение, ревность, клеветание, беззаконие, всякое мое чувство и всякий ут, оскверних, растрих, непотребен, сотворих, делайтеще. Бы всячески дьяволи и вем, Господи, яко беззаконие моя превзыдоша главу мою, но безмерно есть множество щедрот Твоих, и милость неизреченна, не злобивая Твоя благости, и несть грех, и побеждающий человеколюбие Твое, тем же причудный царю, не злобиве, Господи, удиви и на мне грешнем милости Твоя, покажи благости Твоя силу, и яви крепость благоутробного милосердия Твоего, и обращающийся мя, приими мя грешного, приими мя, якоже, приял еси блудного разбойника, блудницу, приими мя прибезмерне и словом, и делом, и похотью безместную, и помышлением бессловесным согрешивши Тебе, и окажи бы на десятый час пришедших приял еси ничтоже достойно соделавших, так и приими имени грешного много бо согреших и осквернихся, и опечалих духа Твоего святаго, и огорчих человеколюбную утробу Твою и делом, и словом, и помышлением в ночи, и во дни явление же, и не явление волею же, и неволею, и вем, яко представивши грехи моя предо мною таковы, яковы же предо мною содеявшийся и истяжейшее слово со мною, и о их же разумом непрощенно согреших. Но, Господи, Господи, да неправедным судом Твоим, ниже яростью Твоею обличившимя, ниже гневом Твоим накажешимя, помилуй мя, Господи, яко не токму немощен есим, но и Твое есим создание. Ты, убо, Господи, утвердил еси на мне страх Твой, аз же лукавое пред Тобою сотворих. Тебе, убо единому согреших, но молю Тя, не вниди в суд с рабом Твоим, аще бо беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит, аз бо есть му пучина греха, и несть му достоин, ниже доволен возрети и видите на высоту небесную от множества грехов моих, их же несть числа, всякое бо злодеяние и коварство и ухищрение сатанино, злопомнение, и советование ко греху, и иные тьмочисленные страсти, не оскудеши от меня, киими бо не растлихся грехи, киими не содержахся злыми, всяк грех содеев, всяку нечистоту вложих в душу мою, непотребен бых тебе, Богу моему и человеком, кто восставит мя всицевая, злая и талика паршего согрешения. Господи Боже мой, на тя уповах, аще есть ми спасение, упование, аще побеждает человеколюбие Твое множество беззаконий моих, буди ми спаситель, и по щедротам Твоим, и милостям Твоим, ослаби, остави, прости ми вся великоти согреших, яко многих зол, исполнися душа моя, и несть во мне спасение надежды, помилуй мя, Боже, повелицы милости Твоей, и не воздашь мне по делам моим, и не осуди мя по деяниям моим, но обрати, заступи, избави душу мою от возрастающих ей зол и лютых восприятий, спаси мя ради милости Твоей, я, да иди же умножишься грех, преизобилует благодать Твоя, и восхвалю, и прославлю Тебя всегда, вся дни живота моего. Ты выеси Бог кающихся и спас согрешающих. Тебе слава высылаем с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом и неприсной во веки веков. Аминь. Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, едине имея власть человеком оставляйте грехи, яко благ и человеколюбец презри моя вся в ведении и не в ведении прегрешения, исподоби мя неосужденно причаститесь о божественных и преславных и пречистых и животворящих Твоих тайн, ни в тяжесть, ни в муку, ни в приложении грехов, но во очищение и освящение и обручение будущего живота и царствия, в стену и помощь, и в возражение сопротивных, во истребление многих моих согрешений. Ты бо еси Бог милости и щедрот, и человеколюбие, и Тебе славу воссылаем с Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
грем, Господи, яко недостойне причащаюся пречистого Твоего тела и честную Твоя крови, и повинен есим Иисус себе, ям и пью, не рассуждая тело и крови Тебе, Христа и Бога моего, но на щедроты Твоя дерзая прихожду к Тебе, рекшему еды мою плоть и пьей мою кровь, как во мне пребывает яз в нем, умилосердися, убо Господи, и не обличи мя грешного, но сотвори со мною по милости Твоей, и да будет ми святая сия во исцеление и очищение, и просвещение, и сохранение, и спасение, и во освящение души и тела, во отгнание всякого мечтания и лукавого деяния, и действия дьявольского. Аминь.

Главное, что он

Тя, Господи, Боже мой, яко не отринул мя еси грешного, но общниками обыти святынь Твоих сподобил еси. Благодарю Тя, яко мене недостойного причаститеся причистых Твоих и небесных даров сподобил еси. Но, Владыка, человека любче, нас ради умеры же и воскресы, и даровавый нам страшное сия и животворящее таинство во благодеяние и освящение душ и телес наших, дашь быть и сим, и мне во исцеление души же и тела, во отгнание всякого сопротивного в просвещение очию сердца моего, в мир душевных моих сил, в веру непостыдну, в любовь нелицемерну, во исполнение премудрости, в соблюдение заповедей Твоих, приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия присвоение, да во святыне Твоей теме сохраняем, Твою благодать поминаю всегда и не к тому себе живу, но Тебе, нашему Владыце и Благодетелю. И так о сего жития исшед о надежде живота вечного в пресносущный достигнут покой, и держи празднующий глаз непрестанный и бесконечная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную. Ты бы еси истинное желание и неизреченное веселье любящих Тя, Христе Боже наш, и Тя поет вся тварь во веки. Аминь. Владыка Христе Боже, Царю веков и Содетелю всех, благодарю Тя о всех, я же ми еси подал благих и о причащении причистых и животворящих Твоих таинств. Молю уба Тя, блаже и человеколюбче, сохрани мя под кровом Твоим и всени крилу Твоею. И даруй мне чистую совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащайтесь о святынь Твоих во оставление грехов и в жизнь вечную. Ты бы еси хлеб животный, источник святыни, податель благих, и Тебе славу высылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Давай пищу мне плоть Твою, волею огонь сый, и опаляя недостойное, да не опалиши мне, Содетелю мой, паче же пройди во уды моя, во вся состава, во утробу, в сердце, попали терния всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления, составы утвердив кость с костьми в купе, чувств просвети простую пятерицу». Всего мяс призгвозди страху Твоему, присно покры, соблюди же и сохрани мя от всякого дела и слова душетленного. Очисти и омый, и украси мя, удобри, вразуми и просвети мя. Покажи мя Твое селение единого Духа и не к тому селение греха. Да яко Твоего дому входом причащение, яко огнями не бежит всяк злодей, всяка страсть. Молитвенники Тебе приношу все святые чиноначалия же бесплотных, предтечу Твоего премудрия апостола и ксим же Твою нескверну чистую Матерь. Их же мольбы благоутробнее прими, Христе мой, и Сыном Света соделай Твоего служителя. Ибо един еси и освящение наших, блаже душ и светлость, и Тебе лепоподобно, яко Богу и Владыце славу всевосылаем на всяк день. Тело Твое святое, Господи Иисусе Христе Боже наш, да будет ми в живот вечный, и кровь Твоя честная, во оставление грехов, буди же ми благодарение сие в радость, здравие и веселье, в страшное же и второе пришествие Твое, с подобием грешного стати, одесною славы Твоя, молитвами пречистые Твоя, Матери и всех святых. Пресвятая Владычица Богородица, свете помраченные мои, души, надежда, покрови, прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тя, яко сподобила мя еси недостойного причастника быти тела и честные крови Сына Твоего, но родшее истинный свет, просвети моя умные очи и сердца. Я же источник бессмертия, родшее, оживотвори мя умершленного грехом, я же милостивого Бога, любоблагоутробная Мати, помилуй мя и дашь мне умиление и сокрушение в сердце моем и смирение в мыслях моих и воззвание в пленении помышлений моих и сподоби мя до последнего издыхания неосужденно приимате пречистых тайн освящения во исцеление души же и тела и подашь мне слезы покаяния и исповедания во ежепете и славите тя во вся дни живота моего, яко благословенно и препрославлено еси во веки. Аминь. Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видисто очи мои спасение Твое, еже уготовал еси пред лицем всех людей, свет во откровении языков и славу людей Твоих, Израиля.
Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный даж нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Уст Твоих, якоже светлость огня, воссиявши благодать вселенную, просвети, не сребролюбие мира, ве сокровище снискалы, сату нам смиренно мудрее показа, но Твоими словесы наказуя очи Иоанне златоусти, моли слово Христа Бога, спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От небес приял еси божественную благодать, и Твоими устнами вся учише, поклоняйтесь в Троице единому Богу, и Иоанне златоусти, всеблажение преподобнее достойно хвалим Тя, есибо наставник, яко божественное являя, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Предстательство христиан, непостыдное ходатайство ко Творцу, непреложное, не презри грешных молений гласы, но предвори, яко благая на помощь нас, верно зовущих Ти, ускори на молитву и почисти на умоление, предстательствующий присно Богородица, чтущих Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, честнейшую, херувимой, славнейшую, без сравнения, Серафим, без исления, Богослово, родшую, сущую, Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, святейший Владыко, благослови. Аминь.

нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.

своей милости порожди нас по упованию живом, воскресением Иисус Христовым от мертвых, наследие нетленное.

Бога в день посещения. Повинитесь оба всякому человечу созданию Господа ради, аще царю

помилуй. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и

ко мнозе глаголю души моей, не спасением у Бози Его. Ты же, Господи, заступник мой си, слава моя, и возносяй главу мою. Гласом моим ко Господу возвах, и услыши мя, горы святое свое я. Асну с ног и спах хвоста, яко Господь заступит мя. Не убоюсь от тем людей, окрестно падающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко Ты поразилась и вся враждующими псуе. Зубы грешников сокрушил еси, Господнее спасение на людях Твое благословение Твое. Асну с ног и спах поставь, яко Господь заступит мя. Господи, да не ярости Твое, и обличиши мне, неже гневом Твоим накажешь и мне, яко стрелы Твоя онзоши во мне отвердилась, и мне руку Твою, не есть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, не есть мира в костях моих от лица грех моих, яко беззаконие мое превзадоши главу мою, яко бремя тяжкое тяготеше на мне, восмердешее согниша раны мои от лица безумие моего. Пострадав, если после до конца весь день сетуя хождав, яко лякаемо наполнишеся поругание, и несть исцеление в плоти моей, возглоблен бык и смирився до села рыках от воздыхания сердца моего. Господи, да не ярость, Господи, пред Тобою все желания мои, воздыхание мое Тебе не удаися. Сердце мое смятися, остави мя сила моя, и свет в очи мои, и той несть со мною. Друзья мои и искренние мои, прямо мне приближися и сташа, и ближние мои отдалеча меня сташа, и нуждахуся ищущие душу мою, и ищущие зла, и мне глаголоху суетная, и льстивным весь день получахуся. Аже яко глух не слышах, яко не мне отерзает у своих, и бык яко человек не слыша, и не моего всех своих обличения, яко на тебя, Господи, уповав, ты услышишь, и Господи, Боже мой, яко ревда никогда порадует меся врази мои, и внегда подвижались нога моим на мебели речи ваша, яко азна раны готов, и болезнь моя предо мною есть выну, яко беззаконие мое аз возвещу, и попекуся о гресе моем, врази же мои живут, и укрепишися паче мене, и умножишься ненавидящими бесправды, воздающими зла, и возблагая благахами за негоня благословению. Не остави меня, Господи, Боже мой, не остопи от меня. Вонми в помощь мою, Господи, спасение моего. Не остави меня, Господи, Боже мой, не остопи от меня. Вонми в помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, Тебе утреннее вожада, Тебе душа моя коль множится, и Тебе плоть моя в земле пусть и непроходней и безводней. Так и во святе милихся Тебе видите силу Твою и славу Твою. Яко лучшая милость Твоя, паче живот и сне мои похвалите Тя, так и благословлю Тя в животе моем, о имени Твоем воздержу руцы мои, яко от духа и масти да исполнится душа моя, и устам радости восхвалят Тя уста моя, аще поминах Тя на постели моей, на утренней поучаться в Тя, яко былось и помощник мой, и в крови крылу Твое возрадуйся, прильпе душа моя по Тебе меня же приодесница Твоя, Тие же всу искаши душу мою гнидут в преисподней земли, предадятся в руки оружие части лесовом буду, царь же возвеселится о Бозе, похвалится вся клянейся им, яко заградишася уста глаголющих неправедная, на утренних поучахся в тя, яко былось и помощник мой, и в крови крыло Твое возрадуюся, припе душа моя по Тебе меня же прият, десница Твоя, Твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и на ней присно, и во веки веков. Аминь.

зов душа моя и живот мой аду приближися. Бременен быв нисходящими в ров, яко быв, яко человек без помощи, и мертвых свободь, яко язвене спящего в гробе, их же не помянулось и к тому, пяти от руки твоя язвенами не быша, положившими в рове преисподне в темнике все несмертней, на мне отвердися ярость твоя, и вся волна твоя навелася на мя, удалилась из лайм от моих, от мне положившими мерзость себе, предан быв и не искаждав. Отче мой, изнемогости от нищеты, возвав Тебе, Господи, весь день, воздех Тебе руцы мои, еда мертвыми творишь чудеса, или врачи воскресят и исповедятся Тебе, еда повесь, кто во гробе милость Твою и истину Твою в погибели, еда познана будут во тьме чудеса Твои и правда Твоя земли забвений, и аз Тебе, Господи, возвав, и утро молитву моя претворит Тебя, скую, Господи, отрейши душу мою, отвращаешь лице Твое от меня, нищ есть вас, и в трудих от юности моя я. Вознежишься, смирився и изнемогу, на мне придуши гневе Твое, устрашение Твое возмутишь мя. Оба душами, как вода весь день, удержавшими в купе, удалилась от меня друга и искреннего, и знаемых моих острастей. Господи Боже, спасение моего, в одни воздавки в нощи пред Тобою, да гнидет пред Тебя молитву моя, преклони ухо Твое к молению моему. Благослови душа моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя святое Его. Благослови душа моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его, очищающего все беззакония Твоя, исцеляющего все недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Те милостью и щедротами, исполняющего благие желания Твои обновиться, яко орли юность Твоя. Творяй милостыни, Господь, и судьбу всем обидимым, сказав пути свое Моисееве, сыновом Израилем, хотение свое, щедрый и милостив Господь, долготерпеливый, многомилостив, не до конца прогневается, неживи враждует, не по беззаконием нашим сотворилось нам, ниже по грехам нашим воздалось нам, яко по высоте небесней от земли утвердилась Господь милость свою, на боящийся Его, велико отстоят восточно от запад, удалил есть от нас беззаконие наше, яко же щедрит Отец Сына, щедрый Господь, боящийся Его, яко Той познав создание наше, помянуя коперсись мы, человек, яко трава дней Его, яко цвет сильный, так от цвете, яко дух пройдет в нем и не будет, и не познает Ему места своего, милость же Господня от века и до века на боящийся Его, и правда Его насадится, но хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его творите я. Господь на небесе уготовил престол свой, и царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепости, творящие Слово Его. Услышите глас словес Его. Благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычества Его. Благослови душе моя Господа, на всяком месте владычества Его. Благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое в истине Твоей, услыши меня в правде Твоей, и не внидится с рабом Твоим, яко не опрягнится пред Тобой вся живой, яко погнав враг душу мою, смирил есть землю, живот мой, посадил меня из темных, яко мертвое века, и уны во мне дух мой, во мне смятися сердце мое, помяну мне древние, поучился во всех делях Твоих, в творениях рук Твоих поучался. Воздех Тебе руцы мои, душа моя, яко земля безводная Тебе. Скоро услыши меня, Господи, исчези дух мой. Не отврати лица Твоего от меня, подобись и не стадящий в рог. Слыша, но сотвори мне за утро милость Твоя, яко на Тебя уповав. Скажи мне, Господи, путь, вот же пойду, яко к Тебе взять душу мою. Измени от враг мой, Господи, к Тебе прибегу. Научи меня творить волю Твою, яко Ты си Бог мой. Дух Твой благий наставит меня на землю правду, имени Твоего ради, Господи, живейши мне правдой Твоей, изведешь от печали душу мою, и милостью Твоей потрепиши враги мои, и погубиши вся служащая души моей, яко озраб Твой есть. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не внидит с уст рабом Твоим. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не внидит с уст рабом Твоим. Дух Твой благий наставит меня на землю правду. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и на ней присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

На реках Вавилонских, там и Седохом, и Плакухом, внегда помянуте нам Сиона, на вербиях посреди его обетиха морганы наша, яко там его просишены, пленшие нас о слове всех песней, и ведшие нас о пении, воспойте нам от песни сионских, как и воспоем песнь Господню на земле чуждей, аще забуду тебе, Иерусалиме, забвена будет десница моя, прильпни язык мой гортани моему, аще не помяну тебе, аще не предложу Иерусалима, яко в начале веселия моего. Помяни, Господи, сыны Едомские, в день Иерусалим глаголющие, истощайте, истощайте до основания его. Вщи, Вавилоне окаянная, блажен, иже воздаст тебе воздаяние твое, еже воздала и сынам, блажен, иже имя ты разбиет младенцы твоя,

присны во веки веков. Аминь. Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, и пред ангелы воспою Тебе, яко услышал еси вся глаголы уст моих. Поклонюся ко храму святому Твоему, и исповемся имени Твоему о милости Твоей и истине Твоей. Яко возвеличил еси над всем имя Твое святое, вонь же очи день призову Тебя, скоро услыши мя, умножишь имя в души моей силою Твоею, да исповедится Тебе, Господи, все цари земсти, яко услышишь все глаголы уст Твоих, и да воспоют в пути Господних, яко велия слава Господня, яко высок Господь, и смиренное презирает, и высокое издалече весть. Аще пойду посреди скорби, живиши мя, на гнев враг моих простерил еси руку Твою, и спаси мя десница Твоя. Господь воздаст за мя, Господи, милость Твоя вовек, дел

присны во веки веков. Аминь. Измимя, Господи, от человека лукаво, от мужа неправедно избави мя, иже помыслиши неправду сердце, везде не полчах убрани, и застриши язык свой, яко змеин, яд аспидов полуснами их. Сохрани мя, Господи, из руки грешничи, от человек неправедных избави мя, иже помыслиши за пяти стопы моя, скрыша гордие сеть мне, и уже припяша сеть ногам моима, пристези соблазны положишими. Грех Господи, Бог мой си ты, внуши, Господи, глас моления моего. Господи, Господи, сила спасения моего, усинил еси над главою моей в день брани. Не предашь мне, Господи, от желания моего грешнику, помыслиши на мя, не остави меня, да никогда вознесутся. Глава окружений их, труд у стен их покрыт я, падут на них угли огненные, не зложиши я в страстях и не постоят. Муж язычен не исправится на земли, мужа неправедная, злая уловят во истление. Познав, яко сотворит Господь суд нищим и месть убогим, побачи праведней исповедится имени Твоему и вселятся правее с лицем Твоим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Истину в женах мудрейшую показал Исиси, Ольга славная, лесть языческую отвергши, и во Христа веровавши, и Владимира к тому подвигши, не забуди, уго, яко про мати нас, недостойных чад Твоих, и утверди в правоверии и благочестии, богоугодными Твоими молитвами. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Злобу и ожестевшие сердца наши умягчи, Дева Пречистая, печали наши утоли, яко многие скорби у креста Сына Твоего претерпевшие, и прошение наше услыши, яко благая скорбь.

присно и во веки веков. Аминь. Благословен Господь Бог мой, научай руцы мои на ополчение, персты моя на брань, милость моя и прибежище мое, заступник мой, избавитель мой, защититель мой, и на него уповах, повинуй, люди моя, подмя. Господи, что есть человек, яко познал сейси ему, или сын человеч, яко вменяешь его? Человек суете уподобися, дни его, яко сень приходят. Господи, преклони небеса и сниди, коснися горам и воздымятся, блесни молния и разженеши я, посли стрелы твоя и сметеши я, посли руку твою с высоты, изми мя и избави мя от вод многих, из руки сынов чуждих, их же уста глаголыша суету, и десница их десница неправды. Боже, песнь новую воспою тебе, во псалтире десятиструнем пою тебе, дающему спасение царем, избавляющему Давида, раба своего от меча люта. Избави мя и изми мя из руки сынов чуждих, их же уста глаголыша суету, и десница их десница неправды. Их же сыны вих, яко на восаждение водруженное в юности своей, дщери их удобрены, приукрашены, яко подобие храма, хранилище их исполнено, отрыгающее от сего всее, овцы их многоплодны, множащиеся во исходящих своих, воловья их толсти, несть падение оплоту, ниже прохода, ниже вопля в стогнах их, ублажиши люди, им же сия суть, блажени люди, им же Господь Бог их, слава Отцу и Сыну и Святому.

присный во веки веков. Аминь. Хвалите Господа, яко благ псалом, Богови нашему, нашему да усладится хваление. Зижди Иерусалима, Господь, рассеяние Израилева соберет, исцеляй сокрушенное сердцем и обязуй сокрушение их, и считай множество звезд, и всем им имена нарицай. Вели Господь наше велие крепость Его, и разума Его не из числа. Приемли, кроткий Господь, смиряй же грешники до земли. Начните, Господи, во исповедании, пойте Богови нашему в гуслях, удевающему небо облаки, уготовляющему земли дождь, прозябающему на горах траву и злак на службу человеком, дающему скотом пищу их и птенцем врановым призывающим его. Не в силе консти восхощет, не же в листьях мужеских благоволит, благоволит Господь боящихся Его и воуповающих на милость Его.

веки веков. Аминь. Похвали Иерусалиме Господа, хвали Бога Твоего Сионе, яко укрепи верии врат Твоих, благослови Сына Твоя в Тебе, полагай пределы Твоя мир, и тука пшенично насыщает Тя, посылай Слово Своей земли, до скорости течет Слово Его, дающего снег свой, яко волну, мглу, яко пепел посыпающего, метающего голод свой, яко хлебы, противу лица мраза Его кто постоит, после Слова Своей и истает Я, дыхнет Дух Его и потекут воды, возвещай Слово Своей Якову, оправдание и судьбы Своя Израилеви, не сотвори так у всякому языку, и судьбы Своя не яви им. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя!

0: Представился, вижу Бога, и вижу воздух, Богу предадим.
1: Господа, стопы человеку исправляются, тем и тебе, святая Ольга, направи, сердца испытуй и утробы к Царствию Небесному, и, Боже, да не реши ты нас молитвами твоими. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Упование христиан непостыдное, истинно необоримое, Владычице Богородице, не отрини моление к тебе прибегающих, но я

Святаго Духа, ныне присно, и

Пришедший Господь притчу сию, уподобися Царствие Небесное десятим девам, я же прияше светильники своя, и зидоша встрети нежниху, пять же бе от них мудры, и пять уродивы, и родивые же приемши светильники своя, не взяше с собою елея, мудрые же прияше елей, сосудей со светильники своими, коснящу же жениху, воздремавшися вся, и спаху, полунощи же вопль пысть, все жених грядет, исходит с рейкине игом, тогда восставши вся девы тыя, и украсишь светильники своя, и родивая же мудрым режем, найдите нам, от елея вашего, яко светильницы наши угасают, отвечаши же мудрые глаголющие, и да как им достанет нам и вам, идите же паки к продающим, и купите себе, идущим же им купите, приди жених, не готовые в недоже с ним на браки, и затворены выше двери, посреди же придоша и прочие девы глаголющие, Господи, Господи, отверзи нам. Он же отвечал, рече им, аминь, аминь, глаголю вам, не вем вас, бдите убо, яко не вести дне, ни часам, он же Сын Человеческий,

Deus, Senhor.

0: и содержим на пасть, мне к Тебе прибегаю, спаси низкие, о Мать, Слово и Дева, тяжких и лютых меня спаси.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, страстей меня смущают при лозе, многого уныния исполните мою душу, умери от раковицы тишиною Сына и Бога.

0: мужа предстоящего, лисица рабы твоя, верно славящая тебя.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Исаия тебя жезл нарицает, пречистая, Давид же тебя престол Господень, Аввакум пресносит. Преосененную гору купину житя Моисей, мы же тебя, Матерь

0: Богородице, спаси нас, предстательство и воров жизни мы, я полагаю тебя, Богородительница Дева, имя кормика пристанище твоему благих виновное, верно подтверждение едино сепетая.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас, молю Дева душевное смущение и печали моя бурь.

0: всем источи, вся поможешь, яко сильного в крепости Христа росши, Богоблаженная.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, лютыми недуги, болезненными страстьми, исцелуемая Дева, ты помози, исцеление, боняск,

0: си жрете идолам, Ольга Преславная, в память твою ныне сошедшейся тебе прославляем.
1: Святая равноапостольная княгиня Ольга, моли Бога о нас. Ты, яко пчела, добру разуму далече, цветущая Христовой веры, изыскал Иси, и яко природный мед крещением в царствующем граде обреши, твоему граду и людям даровал Иси, Его же все насыщения, горести греха отбегают.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, весь похвальный глаз и мольбу те, Ольга, приносим тобой, бо Бога по знакам Ему, Ему же ныне предста

непрестанно ангельские чини, повинующиеся Владыце, Ты бы родила, если слово Отче, безначальное, без Отца, о чудо святые.

0: Великому, племени Праматери наречеся Ольга, и ходящих прежде во тьме неразумия всех честным озари крестом, паче нас святым крещением, им же омывший идрискую скверну мизини, Богу нарекохомся люди, к Нему завсяны, як воздерзновение молишися, к людям подашь грехом оставление.
1: Подвиг Твой чтим, блаженная, дивно Бог, крепость духа Твоего, внемощи делися явшися, языческую лесть презрев.

Наша тебе, Ольга, крещение, еже посреди, кумирские лести на тебе, обоня Христос и всех нас от смрада демонского к покаянию.

0: милости приемши исполнение греховную печаль потребляющий.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, пристанище и предстательство Тебе прибегающий, буди Дева, и стена нерушимая, прибежище же и покров, и веселье.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, света Твоего зарями просвети, Дева, мрак неведения, отгоняющий благоверно Богородицу Тя исповедующий.
1: Святая равноапостольная княгиня Ольга, моли Бога о нас, веселися, Ева, прародительница, и живо, тя прельстив из Эдема, изведены, ниже попран ей с твоим исчадием, сева, Ольга, животное древо, крест Христов, Россия, друзи, им же всем верный рай отверзися, мы же хвалящиеся, якотая.

0: радуйся ти, тебе непрестанно величающий.
1: Ныне и присно и во веки веков, аминь. Все церковь, все дверь, все Божия гора святая, все жезлы, сосуд зла, все источник почитан, все рай святый нового Адама, все престол страшный, все Мати Божия, пречистая заступница всех нас поющих и ум.

Придите, поклонимся Цареви нашему Богу. Придите, поклонимся и преподаем Христу Цареви нашему Богу. Придите, поклонимся и преподаем самому Христу Цареви и Богу нашему. Глаголы мои внушай, Господи, разумей звание мое. Вонми глас умоления моего, Царю мой и Боже мой, яко к Тебе помолюсь, Господи. За утро услыши глас мой, за утро предстану Ти и узреши мя. Яко Бог не хотя и беззаконие Ты и сиение, приселится к Тебе лукавное, ниже прибудут беззаконницы пред очима Твоим. Возненавиделась и вся делающая беззаконие, погубившая вся глаголущая лжу. Мужа крови и льстива внушается Господь. Аже множество милости Твоей я вниду в дом Твой, поклонюсь ко храму святому Твоему в страсти Твоем. Господи, настави мя правду Твоей, враг моих ради исправи пред Тобою путь мой. Яко несть во устях их истины, сердце их суетно, гроб отверзь гортанях языки своим мельчаху. Суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих, по множеству нечестия их презрения, яко приогорчишь Тя, Господи. И да возвеселятся все уповающие на Тя, век возрадуются и все решися в них, и похвалятся у Тебе любящее имя Твое. Яко Ты благословишь праведника, Господи, яко оружием благоволения венчалось и нас. Господи, прибежище был еси нам в рот и рот, прежде даже горам не быть, и создатися земли вселение от века и до века Ты еси. Не отврати человека во смирении, реку еси, обратитеся, сынове человечести. Яко тысяча лет пред очима Твоима, Господи, яко день вчерашний, и же мимо иди стража ночная. Уничижение их лето будут, утро, яко трава мимо идет. Утро процветет и прийдет, на вечер отходит и жестеет и иснет. Яко исчезахом гневом Твоим и яростью Твоей смутихомся. Положил себе беззаконие наше пред Тобою, век наш просвещение лица Твоего. Яко все дни наши оскудеши гневом Твоим и исчезахом. Лето наше, яко паучина паучахуся, дни и лет наших книг же 70 лет, аще же в силах 80 лет, и множие их труд и болезнь, яко приди крутостны, накажемся. Кто весь держав гнева Твоего и от страха Твоего ярость Твою исчести, десницу Твою так и скажи мне, и окованные сердцем в мудрости. Обратися, Господи, доколе, и умлен будет на рабы Твоя. Исполнихомся за утро милости Твоей, я, Господи, и возрадовахомся, и возвеселихомся. Во все дни наши возвеселихомся, за дни вняже смирил наиси, и лето вняже видихом злая. И призри на рабы Твоя, и на дела Твоя, и настави сыны их. И будет светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дела рук наших исправи. Милости суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею в пути непорочный, когда приедешь ко мне. Прихождах не злоби сердце моего посреди дома моего, не предлагах пред очима моима вещь закону преступную, творящую преступление возненавидя, не прельби мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познат, оклеветающего-то искреннего своего сего изгонят, гордым оком и несытым сердцем сим не едя. Отче мой, наверное, земли посаждать я со мною, ходя по пути непорочно семи служаши, не живяши посреди дома моего творей гордыню, глаголы и неправедные, не исправляши пред очима моима, во утре избивахся грешной земли, еже потребить от град Господня вся делающая беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Крылами богоразумия, вперивши твой ум, возлетел еси превыше видимые твари, взыскавши Бога и Творца всяческих, и того обретшие паки рождения крещением, приял еси древо животного наслаждающееся, нетленного веки пребывающей, Ольга преснославная, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Чтоть он речема благодатная, небо яко высеялось и солнце правдой, рай яко призыбла еси цвет нетления, деву яко прибыла еси нетленно, чистую матерь яко имела еси на святых твоих объятиях, сына всех Бога, того моли спастися душам нашим. Стопы моя направи по славе си твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие. Избави меня от клеветы человеческие и сохраню заповеди твоя. Лице Твое просвети на раба Твоего, и научи меня оправданием Твоим, да исполнится уста мои хваление Твоего, Господи, я когда воспою славу Твою весь день, великолепие Твое. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети, исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наше же, еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.
1: Я до Твоей есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Сына, да Духа, ныне и присно, и во веки веков.
0: Аминь. Воспоем днесь благодетеля всех Бога, прославившего в России Ольгу Богомудрую, да молитвами ее подаст душам нашим грехов оставление. Господи, помилуй, Господи, помилуй.

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земли поклоняемые и славимые Христе Божие, долготерпеливее, много милостивее, много благоутробнее, и же праведное, любя и грешное, милуя, и же вся завыка спасения, обещания ради будущего блага, сам Господи, прими наше в час сей молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всяких скорби, зол и болезней. Огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаемы и наставляемы, достигнем соединения веры в разум неприступные Твоей я славы, яко благословенности во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую и херувима, славнейшую, без сравнения Серафим, без истления Бога Слово росшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним святейший Владыко благословим.
1: Боже ущедливый, благословимый, просветили церковь даны и помилуй.
0: Аминь.
1: Христе, святи истинный, просвещай, освящайся, когда человека ведущего в мир, да знамя национальное святеца Твоего, да в нему сын святый преступный, и исправи снопы наших деланию заповедей Твоих, молитвой, вещи, святая Матери и всех Твоих.